Тогда украденные наши стаси отдадили. И теперь, как и падали, говорят, как и я, в Бернадии.